0: со Абдар Тоджикистон Шаш.
1: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба вау паймуи бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Radio Asia Plus.

0: Коротко о главном.
1: В Сеуле прошел таджикско-корейский инвестиционный форум. Таджикские сухофрукты выходят на новый мировой уровень. Школьник из Душанбе создал приложение для туристов. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. В Центре международных программ откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Нидо. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжаем тему домашнего уюта и его влияния на психику человека. Иногда приходишь в гости, где нет дорогой мебели или золотой посуды. Все очень сложно.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: И вот она, первая штука. За фигурой не слежу, а то подумают, что ревную, обидятся и надуются. Она у меня просто сильная, независимая, самостоятельная такая, поэтому я ее не трогаю.
2: Как с тобой по-другому. Следующая штука, Руслан, слушай и запоминай. Правильно говорить, не посплетничать, а отрефлексировать совместный социальный опыт.
1: Что сложно в конце.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4L. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай.
14: Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Александр Бом, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
17: «Подъемники» на нашем радио.
19: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваше сообщение. Есть...
20: Да.
19: Немного, но есть.
20: Есть немного. Тут мы прочитали новость. Каждая третья россиянка хотя бы раз портила еду партнеру из-за обиды. И большинство, конечно, наших слушательниц написали, что это дикость какая-то портить еду. Но есть такие сообщения. Мы девчонок спрашивали, но мужчин тоже написали. Почему вы решили, что мужиков спрашивать нет смысла? Он есть. Мы можем рассказать про подлянку в нашу сторону. Я не ем печень.
19: Так.
20: Совсем. Даже запах не переношу. И когда ругаемся, жена готовит ее себе, а для меня только гарнир. Иногда кажется, что она специально придумывает повод обидеться, чтобы насладиться печенью.
19: Ой.
0: Обожаю печь.
20: Я тоже очень люблю. Моя мама еще в 80-х годах мне показала этот фокус. Папа очень не любил на гарнир вермишель. Она напоминала ему червяков. И вот если папа обижал маму, она на ужин обязательно готовила такой гарнир. Она говорила мне, ужин для мужа должен быть всегда...
0: Сготовлен.
20: Ну, приготовлен. А вот будет он его есть или нет, это его проблема.
0: Да.
20: В результате мы ужинали, нам было очень вкусно, а папа, вернувшись с работы, снимал с крышку с кастрюли, закрывал и уходил спать. Старая школа. Если честно, мне даже как-то дико готовить... Или готовлю, можно ум отъесть. Честно, очень хорошо. Угу. Но если я специально испорчу еду, я не ему отомщу, а сама как бы в лужу сяду. Получается, назло мужу сяду в лужу. Кому хуже-то? Он просто есть не станет, а я, получается, облажалась. Какая-то сомнительная месть для меня. Еще пургену втихаря подсыпать, наверное, можно. Но во вкусное и свежее. А портить не камильфо. То есть пересолить нет, а вот слабительное можно еще, еще можно. Сомнительная месть, на мой взгляд, свои труды портить. Я когда разозлюсь, то, или на мужа, наверное, просто к столу его не приглашаю. Он сразу понимает, что ухаживать за ним никто не собирается, что опять провинился. Да был разок. Долго вспоминала, а что же не ест мой муж? А не ест он рассольник. Mm. Его-то я и приготовила. Знаете, что он сказал? Это блюдо, которое я не стал бы есть каждый день, но это вкусно.
0: Ну да, это у вас какое-то кокетство друг с другом.
20: Но глупость редчайшая, свой труд портить, ну или мстить едой. Ну можно сразу эту еду на голову милому, и удовольствие больше. Никогда даже мысли о порче еды не было, Лариса нам написала.
0: Таких сообщений, кстати, много.
20: Привет, подъемники. С детства приучили едой не наказывают, даже кота. А если обижена на мужа, то я просто пельмени сварю. Оставлю время для себя.
0: Ну да, быстренько, без души.
20: Еду портить нельзя, она же ни при чем. Еда — это культ, ее надо готовить вкусно и относиться к ней почтительно. Никогда не портила еду из мести к мужу. Когда что-то не получилось приготовить вкусно, огорчаюсь из-за испорченных продуктов.
0: Да.
20: Я, та женщина из статистики, регулярно пересаливаю еду, когда муж меня доводит или обижает. Не вижу в этом ничего такого.
0: Да. А как у вас? Кто потом доедать-то это будет? Я вот хотел бы вас спросить.
20: А еще есть же такие люди, вот нам тоже писали, что мужу все не соленое, а мне все...

но все же заходить глубоко они побаивались. Говорили, будто на дне озера покоится город, где живут те, кто однажды исчез. Местные жители называли их пленными и верили, что озеро взяло потерянные души в плен своих вод, хотя никто не знал, что произошло на самом деле. Люди и вправду пропадали, но, возможно, у них были на то совсем другие причины. У мальчишки, кропотливо выводившего каракули каждого дня в истертом блокноте, обклеенном лопухами, имени тоже не было. Зато была одна странность. Он единственный все время чувствовал, что здесь что-то не так. Это чувство терзало его, потому что глазами мальчик видел одно, но нутром ощущал совершенно иное. Что именно, он не мог объяснить даже своему закадычному бумажному приятелю в лопухах. Взрослые не задавались вопросами и смотрели на озеро лишь как на средство получения удовольствия и пропитания. Мужчины удили в нем рыбу, и только за разговором на предрассветной рыбалке нет-нет, да упоминали пропавших. И разговор тут же убегал по воде вслед за водомерками и умолкал, оставляя звучать лишь сверчков да лягушек. Мальчишке же было невероятно любопытно, что там, под водой, и почему все так боятся. И этот вопрос пробуждался в нем с первыми петухами и угасал с прозрачной луной. «Когда-нибудь я узнаю ответ. Раз вопрос выбрал меня и не отпускает, значит, и я не вправе его отпустить». Может, кто-то в глубине озера ищет ответ так же сильно. Однажды вечером мальчик вышел гулять вдоль берега. Он разглядывал мельтешащих в прибрежных растениях светлячков и вдруг краем глаза заметил под водой огонек. Огонек был крохотный, как звезда, упавшая в воду и не погасшая. Мальчик принялся разглядывать огонек, а потом заметил рядом еще и еще. Огоньки бегали и переливались под толщей воды, прямо как светлячки над землей. Что же это? Ему стало не по себе. «Что, если и меня утащат в подводное царство?» — перепугался он и тут же помчался домой. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Что это были за огоньки? Неужели ему не победить свой страх? Мальчик ворочался сбоку на бок, но уснуть не выходило. Тогда он тихонько оделся, выбрался из дома и вновь пришел к таинственному озеру. Огоньков больше не было. Только лягушки воспевали легенды на своем пронзительном языке. И вдруг среди десятков квакающих голосов мальчик услышал один родной голос, звал его по имени. Мальчик его знал, это было точно оно, имя, данное ему при рождении. Голос грел его слух, касался самого сердца и манил за собой в далекую подводную страну. Но вместе с узнаванием пришел и страх, зудящий где-то в самой сердцевине костей и пробуждающийся, когда стоишь на пороге чего-то большего, чем можешь вынести. Мальчик вскрикнул. Его голос прорезал туман, и лягушки кинулись в рассыпную, что еще больше напугало нашего маленького героя. Его ноги запнулись, заскользили на камнях. Малыш упал в воду. Отчаянно барахтаясь и цепляясь за кувшинки и камыши, он боролся то ли с голосом в озере, то ли в своей голове. Выплевывал тину изо рта, хлебал воду, и вдруг его глаза открылись. И он понял, что изо всех сил бьется с подушкой в своей кровати. «Сон!» — ахнул он. «Но как?»

Он подпрыгнул на кровати в ужасе. По всему городу неслись голоса. «Пожар! Пожар!» — кричали люди. Мальчик выбежал на улицу и помчался мимо домов. Во многих не было света. Люди спали, а город горел. Проснувшиеся бежали и кричали, но никто не звал друг друга по имени, ведь у них не было имен. Мальчик бросился к озеру, потому что огонь шел со стороны города, и единственный путь был к воде. Он подбежал к берегу, к самому краю, и оглянулся, но земля под ним оборвалась, и он полетел вниз, в зловещую темную бездну. Он тонул, и теперь огоньки плыли над ним. То были искры, летевшие из горящего города. И он слышал крики сквозь воду, но среди них громче всех звенело одно имя — его. И звали его не вверх, а вниз. Он открыл глаза и опешил от увиденного. Всюду был свет. Мальчишка по привычке потянулся к блокноту и вдруг вспомнил: «Я же в воде! Я пленник озера», — написал бы он сейчас в дневнике, но вокруг него не было никого, посягающего на свободу. Он поднялся с песчаного дна и осмотрелся. Вокруг него цвел большой город. Да-да, именно цвел. Высокие деревья неземной красоты колыхались на улицах, украшенных гирляндами из фонарей ракушек. Маленькие звезды, чуть меньше морских, ползли по стенам причудливых зданий. Моллюски блестели жемчужинами и оставляли узоры на золотистом песке. Дома были выстроены из затонувшей древесины, из разноцветных камней и пропускали свет и рыб, снующих туда-сюда, как неугомонные утренние пташки. Вокруг малыша собирались люди — и все знали его имя. Он смотрел на них и ощущал, что впервые за жизнь его собственные чувства наконец слились с тем, что он видел глазами. Люди радовались и обнимали его, они были с ним ласковы и с интересом спрашивали, как он здесь оказался. Мир был добрым и светлым. Нежность струилась в каждой капле воды, обволакивающей тело. Вода совсем не была холодной, словно тепло людей, обитающих здесь, согревало ее, как большой человеческий кипятильник. Мальчик сразу позабыл про страх и стал увлеченно рассказывать о жизни там, на земле. А толпа охала, ахала, расстраивалась, узнавая про всякие страхи, и радовалась детской любознательности и чистоте. И когда он закончил свой рассказ, сотня улыбчивых глаз любовалась им. Он понял, они его знают. Им было известно его имя. Неизвестна была только его жизнь. «Кто вы?» — спросил он. «Пленники озера?» «Пленники?» — смеялись они. «Да мы тут как у Бога за пазухой. Разве что мы у самого Бога в плену». Малыш действительно ощущал что-то, что в обычных днях показалось бы невозможным. Блаженство радостного духа, словно внутри тела, звенит колокольчик. И этот звон сливается с чудесным оркестром других сердец, воспевающих жизнь, прямо как хор лягушек на озере. Расслабление тела в объятиях теплой воды — покой мыслей, никуда не бегущих, и благодарность.

плакали, вспоминали что-то, спрятанное так глубоко, что оно казалось потерянным, а теперь вспыхнуло светом, связью, тем важным, что объединило их всех. И когда он закончил, когда сказал последнему человеку важное слово, на берегу стало так тихо, как бывает только перед рассветом, когда рыбаки выходят болтать ни о чем. Этим утром слова никому не были нужны. Запели лягушки, и тут каждый человек услышал среди утренней песни зари голос, который называл его имя. Люди шли по домам, уставшие и счастливые, и у них не было силы рассказать всем свою сокровенную тайну. Каждый слышал свое имя, и оно было самым родным. Мальчик тоже вернулся домой. Залез на подоконник и раскрыл дорогой дневник в лопухах. Вернусь ли я туда, я не знаю. Но теперь мне известно, кто я, написал он. И этого достаточно. Потому что никто больше не заберет меня у меня.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь голосу сердца.
1: С тобой я все чувствую.
2: Мост стоял над рекой сотни лет. Когда-то его возвели здесь из камня, а еще из терпения и надежности. Каждая арка была выведена так, чтобы выдерживать и тяжесть, и время, и путь. Мост был красив в своей суровой простоте. Темно-серые блоки, поросшие мхом, перила, отполированные тысячами ладоней, и живая кривизна, которая рождалась над рекой, смывающей время. Мост наблюдал жизнь. Видел свадебные процессии, когда невесты в белых платьях шли по нему, боясь запачкать подол. А женихи держали их за руки так крепко, будто переживая, что мост может разойтись. Видел возвращение с войны, когда шли усталые колонны людей, чей шаг был тяжелым, но шаг на родные земли был легче всех. Мост видел первые свидания, когда мальчишки украдкой трогали девичьи пальцы, и расставания, когда те же пальцы сжимали перила в отчаянии. Мост чувствовал тепло солнечных лучей, которые по утрам золотили его камни, и прохладу дождей, которые смывали с него пыль. Он дрожал под поездами мелкой, быстрой дрожью, которая бежала от одной арки к другой, как ток. Мост был живым. Не в том смысле, в каком живут люди, но в том, в каком живут вещи, помнящие каждое прикосновение. Но однажды все изменилось. Ночь была теплой, почти летней. Луна блестела над водой, как серебряная монета, забытая на широком прилавке. Река спала, и ее тихое дыхание едва колыхало тростники. Мост дремал, погруженный в свои каменные сны о тысячах шагов, которые кому-то еще предстояло сделать. Он услышал человека задолго до того, как тот вышел на его середину. В шагах не было ни спешки, ни надежды. Они были тяжелыми, как мысли, которые он носил в себе, но при этом какими-то пустыми, как будто человек нес только тень тела. Мост насторожился. Его перила выгнулись, словно всем своим существом он приготовился держать. Человек остановился у перил. Он долго смотрел вниз на черную бездну реки. Его руки медленно скребли камень. «Я так больше не могу», — сказал он. «Я не чувствую ничего. Осталась одна боль и страх. Нет больше сил делать вид, что все нормально. Внутри меня только черная вода, такая же, как внизу». Мост хотел ответить человеку. Он хотел крикнуть: «Посмотри на луну и звезды! Посмотри на реку, на ее живую воду, заметь, как она подвижна в темноте! Вспомни, как она прекрасна, когда всходит солнце! Жизнь течет, и ты в ней никогда не один! Я здесь! Я держу тебя! Ты не один!» Но в воздухе звенело лишь журчание воды. Человек сделал вдох. Дрожащие пальцы вцепились в камень. И если бы мост умел, он бы зажмурился. Он смотрел на то место, где река захватила человека в свои объятия. И впервые за сотни лет чувствовал вину. Что, если он мог удержать? Мог сделать что-то, но оставался просто камнем, свидетелем чужой боли, которую не смог разделить. С того дня мост перестал чувствовать. Он не замечал больше, как по нему идут люди. Он слышал их шаги, но они не отзывались в нем. Поезда проходили сквозь него, и он больше не дрожал. И бег колес не отзывался веселым перестуком. Солнце по утрам золотило его перила, но золото не было ценно, в нем не сияла радость. Дожди не смывали безразличия. Ветер танцевал в арках, но мост не чувствовал прикосновений. Годы шли. Его перила покрылись мхом, камни потрескались, а арки обросли легендами. Люди говорили, что тот мост был самым надежным в том мире. Он стоял над рекой, как каменный страж, без памяти о том, что именно он оберегает. И однажды весенним утром, когда река вздулась от талых вод, а воздух пах невообразимой свежестью, на мост прибежал ребенок. Это была маленькая девочка в синем пальто, которое было велико ей на 2 размера, с рыжими косичками, выбивавшимися из подвязанной шапки, и огромными глазами цвета лесного ореха. В руках она держала бумажного голубя, кропотливо сложенного из старой газеты, с неровными крыльями и кривым хвостом. На голове у него была нарисована красная точка. Может быть, сердце, может, глаз, а может, просто пятно от акварели, которое не хотело ложиться ровно. Девчушка села на край моста, свесила ноги над водой и начала разговаривать с голубем. «Ты не умеешь летать», — сказала она. «Крылья у тебя слишком короткие. И хвост кривой. Но я верю, что однажды ты...»

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: новости.
1: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. 29,45% избирателей на этот момент проголосовали на выборах в России. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. А по данным Минцифры, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой голос отдали более 2 миллионов 800 тысяч человек. Явка на ДЭК к вечеру первого дня выборов достигла 70%. Более всего активны жители Смоленской и Новгородской областей, где проголосовали 80% избирателей. В Мари-Эл отдали свой голос 79%, в Костромской области 75%, а в Чувашии 73%. Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что российские ракетные войска стратегического назначения – самые современно оснащенные в мире. По словам Верховного Главнокомандующего, доля современных вооружений в них составляет 92%.
2: Основные направления новые государственные программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения. 92% современности, то есть современных вооружений. Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения. Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени. При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения.
1: А ранее Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации сообщил, что для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования в этом и прошлом годах было выделено почти 50 миллиардов рублей. Президент напомнил, что эти деньги направлены на поддержку авиаперевозок и снижение стоимости билетов для пассажиров.
3: Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям. Из центральной части России в Калининград и на Дальний Восток. Могу проинформировать, что на эти цели только на прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно, последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься. Системно.
1: Глава государства подчеркнул, что российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками отечественных самолетов. В качестве примера он привел поставки авиакомпании «Аэрофлот» российских лайнеров МС-21-310 в 2027 году. С 12 по 18 сентября российская армия нанесла по Украине 2 массированных и 5 групповых ударов. Как сообщает Минобороны, огню подверглись предприятия военно-промышленного комплекса, включая металлургические и радиоэлектронные заводы, а также объекты топливно-энергетического сектора и транспортной инфраструктуры. Военные также уничтожили цеха по производству беспилотников и склады боеприпасов. В результате атак была выведена из строя портовая инфраструктура, обеспечивавшая прием и хранение военных грузов и горючего для ВСУ. Кроме того, за неделю российскими силами атакованы 16 украинских судов, 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. По указу президента России активы французских компаний «Ашан», «Лиманопро» и «Нестле» переданы во временное управление российской фирме «Лев Менеджмент». Речь идет о передаче практически всех долей в уставном капитале этих предприятий. Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, осудив решение как безосновательное. Париж сообщает, что находится в тесном контакте с пострадавшими компаниями и официально призывает российские власти пересмотреть этот шаг. Французские дипломаты подчеркивают, что активно обсуждают с бизнесом возможные механизмы защиты их активов и рассчитывают на скорое изменение ситуации. Настоящая астрономическая осень придет в столичный регион 23 сентября, и вместе с ней Москву ожидают типичные для этого времени года затяжные осадки. Об этом агентству РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик подчеркнула, что погода не просто испортится, а в регионе ожидается существенное понижение температуры воздуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В эту субботу, 19 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от +17 до +19 градусов.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрус».
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.
2: Я тебе

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Яна Чурикова на Дорожном радио.
3: Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, восприятие аромата снега связано с тремя факторами: низкой температурой, высокой влажностью и раздражением тройничного нерва. При температуре около 0 градусов Цельсия молекулы воздуха движутся медленно, создавая ощущение отсутствия привычных запахов, что воспринимается как запах снега. Влажность усиливает чувствительность обоняния, а холодный воздух стимулирует тройничный нерв, вызывая ощущение свежести и чистоты. Получается, что запах снега – это просто отсутствие привычных запахов. Этим же объясняется, почему зимой люди выбирают более тяжелые и теплые ароматы в парфюмерии. Холод снижает работу обонятельных рецепторов, и организм стремится повысить комфорт с помощью ярких и знакомых запахов.
0: Audio Stories.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

волшебную, пусть утром траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.